0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидареди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este radio voz de Turkia.
9: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir da Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
7: これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、Türkiye時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. «Сегодня Турция стремится остановить насилие, от кого бы оно ни исходило, защитить угнетенных, кем бы они ни были, и не боится при необходимости платить за это цену», – заявил президент Эрдоган. По его словам, несмотря на все подстрекательства и провокации тех, кто питается нестабильностью, Турция продолжит выступать на стороне права, закона, справедливости, мира и стабильности. Президент подчеркнул, что победа 30 августа 1922 года не только открыла путь к

0: по зданию Турецкой Республики, но и продемонстрировала всему миру, что турецкий народ никогда не примет порабощение. Победа 30 августа вновь подтвердила, что земли, на которых мы свободно живем уже 1000 лет, являются нашей вечной родиной. Великая победа также способствовала разрыву империалистического кольца вокруг нашего региона, говорится в обращении. Эрдоган отметил, что решимость и мужество, проявленные турецким народом 104 года назад, остаются источником мотивации для страны. По его словам, Турция, опираясь на исторический опыт, продолжает развиваться в энергетике, оборонной промышленности, науке, технологиях и внешней политике. Президент отметил, что на фоне роста числа войн, конфликтов, кризисов и политической неопределенности Турция проводит принципиальную, решительную и инициативную политику, в центре которой находятся гуманитарные ценности. В завершении президент почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и погибших за независимость страны, а также выразил благодарность ветеранам. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. В субботу в связи с ударами по двум судам, управляемым турецкими операторами в Черном море, 26 августа судно «Лидер Бордо Мави» под управлением турецкого оператора было атаковано в Черном море неподалеку от российского порта Туапсе. 27 августа судно «Лидер Кожатепе», отправленное в этот район для буксировки поврежденного корабля, также подверглось нападению. По данным источников МИД Турции, в ходе встречи турецкие официальные лица выразили протест и вынесли необходимые предупреждения, подчеркнув приоритет обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и охраны окружающей среды в акватории Черного моря. Ранее 4 августа после атаки беспилотников на два гражданских судна турецких компаний, в результате которой пострадали в том числе граждане Турции, Анкара предупреждала о рисках расширения российско-украинского конфликта на Черное море. Турция неоднократно призывала обе стороны незамедлительно принять меры для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в этом стратегически важном регионе. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. По данным ведомства, дроны были сбиты над 14 российскими регионами – Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Белгородской области власти сообщили о 3 погибших и более 20 пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников за сутки. 3 человека погибли в Шебекино. Там же ранения получили 10 человек, 7 из которых госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. В поселке Октябрьский пострадали 7 человек, включая подростка и 3 сотрудников скорой помощи. О раненых также сообщили в Долгом, Пятницком, Подкопаевке, Ломово, Ракитном и Купино. В Курской области и Беловском районе поврежден энергетический объект. По словам губернатора Александра Хинштейна, за сутки в регионе было сбито 100 беспилотников различных типов. Погибших и раненых власти не зафиксировали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 7 дронах, сбитых утром на подлете к столице. На фоне атак Минобороны Российской Федерации объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Ведомстве назвали это ответом на продолжающиеся украинские атаки на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать 3-стороннюю встречу президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. По их словам, одной из главных целей визита Рэдклиффа было выяснить, способны ли высокопоставленные представители российских спецслужб повлиять на Путина и способствовать возобновлению российско-украинских переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Собеседники издания утверждают, что глава ЦРУ считает директора ФСБ Александра Бортникова конструктивным человеком, который может содействовать возобновлению дипломатических усилий. Сам Трамп в комментарии Axios назвал поездку Рэдклиффа обычной рабочей деятельностью. По его словам, визит не был связан с попыткой предостеречь Россию от возможных нападений на страны НАТО. Ранее New York Times сообщала, что во время переговоров в Москве глава ЦРУ призвал Бортникова содействовать заключению соглашения между Россией и Украиной. Израиль морит палестинцев голодом. Согласно новой оценке продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО и Центра спутниковых исследований ООН ЮНОСАТ, лишь 3% пахотных земель сектора Газа остаются одновременно доступными и годными для возделывания. По состоянию на 24 июня доступными оставались 4091 гектар. Но только 448 гектаров были как доступными, так и неповрежденными. С октября 2025 года площадь неповрежденных и доступных сельхозугодий сократилась на 25,5%. При этом наибольшие потери зафиксированы в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнусе. Снижение показателей связано в первую очередь с ограничением доступа к фермерским землям из-за расширения Израилем так называемой «желтой линии» на запад после заключения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Тем временем израильское насилие усиливается на оккупированном западном берегу. Десятки израильских поселенцев 29 августа атаковали дома палестинцев в деревне Кусра на оккупированном западном берегу. Днем ранее в результате израильского авиаудара в районе Джинина погибли 3 палестинца. Нападение произошло на фоне продолжающейся уже неделю осады домов в Кусре и многомесячных атак поселенцев на палестинские семьи на окраинах деревни. Известные представители мировой киноиндустрии призвали организаторов 83-го Венецианского кинофестиваля поднять флаг Палестины наряду с флагами других стран-участниц. С инициативой выступило объединение Venice for Palestine – Венеция за Палестину. За несколько дней до открытия старейшего международного кинофестиваля, который стартует 2 сентября на острове Лидо. Поводом стало включение в программу фестиваля 2 картин палестинских режиссеров – гражданин Усама Ахмеда Хасуны и «Разговор с морем» Муайдина Алаяна. Авторы открытого письма потребовали, чтобы во время фестиваля палестинский флаг был представлен наряду с флагами других стран, чьи кинематографисты участвуют в мероприятии. Участники инициативы также призвали киноиндустрию с большей прозрачности и потребовали приостановить соглашение с организациями и учреждениями, связанными с правительством Израиля. Обращение подписали режиссеры Маттео Гароне, Марко Белуккио, Абель Феррара, Альба и Аличе Рорвахер, актеры Тони Пеппе Сервилло, музыкант Роджер Уотерс, писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Ани Эрно и другие представители культуры. Вы слушали новости.

Дорогие друзья, сегодня Türkiye празднует 30 августа, День Победы, который ознаменовал победоносное завершение освободительной войны. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации территории страны иностранными державами последовала попытка вторжения греческой армии в Анатолию. В ответ на это началась освободительная борьба, продолжавшаяся несколько лет. Последним звеном этой борьбы стала победа в битве при Думдупынаре 30 августа 1922 года. Эта победа открыла путь к созданию независимой Турецкой республики. Поздравляем нашу героическую армию и наш народ, гарантов нашей независимости, с Днем Победы 30 августа. И с бесконечной благодарностью и уважением чтим память наших предков, проливших свою кровь ради этой великой победы и подаривших нам эту прекрасную родину.

Сирия, долгие годы ассоциировавшаяся с войной и человеческими страданиями, под новым руководством делает уверенные шаги к восстановлению. В качестве одного из главных партнеров Дамаска в этом процессе выступает Туркия. Поддержка со стороны Анкары носит комплексный характер. Помимо сферы безопасности, сотрудничество охватывает энергетику, транспорт, здравоохранение, образование и социальную политику. Практическим воплощением этого курса стал меморандум о взаимопонимании в области горнодобывающей промышленности. Данный шаг стал логическим продолжением процесса, начатого в мае 2025 года в ходе визита министра энергетики и природных ресурсов Туркии Альпарслана Байрактара в Дамаск. Активный диалог на высшем уровне позволил оперативно перейти к конкретным договоренностям и подписанию профильного соглашения. Подписанные меморандумы взаимопонимания выходят далеко за рамки рядового отраслевого соглашения. Документ закладывает основу для системного взаимодействия двух государств в целом ряде ключевых областей. Прежде всего, речь идет о совместной геологоразведке минеральных ресурсов и энергетического сырья, где центральное место отведено

обмену технологиями и современными методиками исследований. Отдельным вектором сотрудничества станет реализация проектов в сфере геотермальной энергетики, а также поиск, освоение и переработка промышленного сырья и редкоземельных элементов, и в первую очередь фосфатов. Критически важным аспектом является создание совместных предприятий с участием турецких государственных структур, частного бизнеса и сирийских контрагентов. Их задача – комплексная разработка, финансирование, строительство и последующая эксплуатация фосфатных объектов. Тем самым стороны открывают путь для масштабного государственно-частного партнерства в стратегическом секторе. Дополнительно предусматривается формирование необходимой транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сырья, добываемого на территории Сирии. По сути, Анкара последовательно формирует в Сирии полноценную цепочку поставок критически важного сырья, где каждый этап имеет стратегическое значение. Это закладывает фундамент для многомерного экономического партнерства, способного в перспективе стать драйвером развития и других отраслей. Данный шаг имеет особое значение в контексте глобальной продовольственной безопасности. Сирия обладает внушительными запасами фосфатов, преимущественно в районе Хомс-Пальмира, которые, по данным открытых источников, оцениваются в 2 миллиарда тонн. Однако из-за многолетнего конфликта объемы добычи остаются на минимальном уровне. Привлечение турецких компетенций и инвестиций в этот сектор напрямую влияет на аграрный рынок. Фосфатное сырье является основой для производства минеральных удобрений, от которых напрямую зависит сельское хозяйство и, как следствие, мировой продовольственный баланс. В современных реалиях бесперебойность поставок и продовольственная безопасность входят в число ключевых факторов геополитического влияния. Значимость сирийских ресурсов возросла на фоне дестабилизации традиционных цепочек поставок, вызванной российско-украинским конфликтом и напряженностью в Ормузском проливе, что ослабило позиции ряда ведущих экспортеров. Стратегический замысел Анкары заключается в создании условий, при которых Сирия сможет самостоятельно добывать, перерабатывать и экспортировать фосфатное сырье. При этом емкий внутренний рынок Тюркии и ее масштабная экономика выступают гарантированным рычагом поддержки. В случае успешной реализации дорожной карты Анкара сможет выступить не только партнером, но и крупным якорным покупателем продукции. Двусторонний меморандум имеет серьезное значение для общей динамики в регионе. Тюркия берет на себя роль ключевого партнера в восстановлении экономики государства, с которым ее связывает самая протяженная сухопутная граница. Вместе с тем, данный процесс необходимо рассматривать в едином контексте с внешнеполитическим курсом Анкары на иракском направлении. С Багдадом, также преодолевающим последствия многолетних кризисов, Тюркия планомерно выстраивает систему стратегических договоренностей, прежде всего в энергетическом секторе. Таким образом, Анкара демонстрирует подход, кардинально отличающийся от стратегии внерегиональных игроков, ориентированных либо на неэквивалентный вывоз ресурсов, либо на поддержание управляемого хаоса. Реализуя с Сирией и Ираком проекты на основе принципа взаимной выгоды, Тюркия укрепляет статус государства-локомотива, обеспечивающего долгосрочную стабильность и экономический рост в регионе.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». В нашем сегодняшнем путешествии мы направляемся к историческим торговым путям Анатолии, которые на протяжении веков связывали Восток и Запад. Возведенные вдоль этих путей сельджукский караван-сарай – это не просто сооружение, где останавливались путники. Они занимали важное место в исторической идентичности Анатолии как яркие символы безопасной торговли, культурного взаимодействия и формирования государства. Сегодня мы поговорим о том, почему сельджукские караван-сараи важны для ЮНЕСКО, какие особенности выделяют их среди других объектов и какие работы по их сохранению ведутся для передачи этого наследия будущим поколениям. В XII-XIII веках анатолийское сельджукское государство создало разветвленную сеть караван-сараев, чтобы обеспечить безопасность торговых путей в Анатолии. Эти сооружения возводились с учетом расстояния, которое можно было преодолеть примерно за один день пути, и служили центрами, где купцы и путешественники могли безопасно остановиться. В караван-сараях были предусмотрены жилье, питание, уход за животными и все необходимое для удовлетворения основных потребностей путников. Таким образом, они стали неотъемлемой частью транспортной системы.

своего времени. Благодаря этому Анатолия превратилась в один из важнейших маршрутов безопасной торговли между Азией и Европой. Сельджукские караван-сараи входят в важную номинацию, представленную в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, который рассматривает исторические торговые пути Анатолии как единое целое. Цель этой номинации – показать не только отдельный караван-сарай, но и созданную ими транспортно-торговую сеть. Ведь на протяжении веков эти сооружения обеспечивали купцам возможность безопасно путешествовать, одновременно способствуя распространению знаний, искусства, торговли и культурных ценностей между различными обществами. Кроме того, они имеют огромное значение как дошедшие до наших дней выдающиеся образцы сельджукской каменной архитектуры. Одной из наиболее примечательных особенностей сельджукских караван-сараев является архитектурный подход, сочетающий прочность и эстетику. Толстые каменные стены, величественные порталы, просторные внутренние дворы, крытые помещения для размещения путников, мечети, склады и конюшни объединяют в одном сооружении требования безопасности и функциональности. Хотя в зависимости от климатических условий региона их архитектура могла несколько различаться, все они несут в себе черты единой архитектурной концепции. В этом отношении караван-сараи относятся к числу важнейших памятников, отражающих инженерные знания, мастерство каменной кладки и принципы градостроения Анатолийского сельджукского государства. Сохранение этого исторического наследия сегодня имеет не меньшее значение, чем его прошлое. Проводимые в настоящее время работы направлены на сохранение первоначальной архитектуры сооружений, их детальную документацию, научно обоснованную реставрацию и надлежащую передачу будущим поколениям. Важной частью современной концепции охраны наследия являются и меры, позволяющие посетителям знакомиться с этими памятниками, не нанося им ущерба. Таким образом, исторические сооружения передаются будущему не только как памятники, рассказывающие о прошлом, но и как живые культурные ценности, продолжающие свое существование. В последние годы важными направлениями работы с культурным наследием стали также методы цифровой документации, трехмерное моделирование и планы защиты памятников от рисков, связанных со стихийными бедствиями. Исследования, проводимые в отношении сельджукских караван-сараев, также способствуют более глубокому пониманию этих исторических сооружений, их сохранению и популяризации на международном уровне. Благодаря этому историческая сеть дорог Анатолии, на протяжении веков соединявшая различные культуры, продолжает рассматриваться не просто как память о прошлом, а как важная часть общего культурного наследия человечества. Сельджукские караван-сараи являются одним из важнейших свидетельств того, что на протяжении истории Анатолия была одним из центров торговли, безопасного передвижения и культурного взаимодействия. Работа Тюрки по сохранению этого ценного наследия, его передача будущим поколениям посредством научных исследований и популяризации в рамках выдвижения на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО способствует осведомленности о богатом историческом наследии Анатолии на международном уровне. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим ознакомление с объектами Тюрки в списке ЮНЕСКО.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Туркия.
17: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Внимание о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотников, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда, Тюркия, Оваза.
5: Гиплеер, Тюркияның тети радиосы.
10: Е, Садай, Тюркия.
7: Аңлаватқынула, Тюркия, Оваза радиосы.
3: Эдо, Ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди Аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер ши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарды Диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлап аткыныңла Туркия овозу радиосу.
11: Эво ифонитис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареби амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangi radio ya?
21: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.